Близок участа жеста моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь нежду, до нее не допустит волшебницы властеля. Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли,

Мысли обладать книжной, сердце радость ощущает и заранее кушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее

до нее не допустит волшебницы властеля. В заботах, тревоге, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с рогами, слезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, я намерений достигнут замки дедов, ожидая повеления.

сердцу напрасно ты ждешь, ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью наивных и ждав. Близок час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь, лишь будто нее не допустит волшебницы, возглавят заботы в тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с ногами, слезай на твердыни в тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с ногами, слезай на твердыни, и трудись, не заботись, я намерен.